0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Лети! Мой скоро Яся!
0: Фас-фас-фас-фас-фас. Фас-фас-фас-фас-фас.
1: Ася мой мертик.
0: Фас-фас-фас-фас-фас. Ай, фас-фас-фас-фас.